0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: На часах 6 и утро четверга уже наступило. Доброе утро, друзья, с вами Елена Рассохина. И ближайшие 4 часа я буду вместе с вами бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений.

0: Май заканчивается с какой-то космической скоростью. Уже четверг.
1: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии!

0: На часах 6:20, на календаре 28 мая, четверг. А помните ли вы героев мультфильма «Поток», которые неожиданно стали чуть ли не самыми фотографируемыми персонажами Риги? Так вот, они снова возвращаются в город. В разных местах Риги опять появляются кот, собака, капибара и лемур из анимационного фильма «Поток» режиссера Гинса Зилбалодиса. Кот уже снова сидит возле Splendid Palace, собаку разместят в Парке Победы, капибара появится возле детской клинической университетской больницы, а лемур вернется в межапарк напротив входа в рижский зоопарк. Причем места для героев выбирали сами рижане во время городского голосования. Вообще очень приятно наблюдать, что мультфильм постепенно стал частью самой Риги. Все-таки «Поток» — это первый латвийский фильм, получивший «Оскар», и видно, что жители города к нему действительно относятся с большой теплотой. Туристы, кстати, тоже. Фигурки уже давно стали отдельными точками для фотографий и прогулок по всему городу. Ну а впереди, после небольшой паузы, Валерия Меладзе с песней «Мечта».
1: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.
4: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше. Тельцы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна. Близнецы. Не старайтесь найти причину для печали, не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно, так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить. Раки. Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Львы. Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь. Девы. Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации. Весы. Сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. Скорпионы. Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить. Стрельцы. Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь. Козероги. Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы. Водолеи. Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все «за» и «против». Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо делать как можно быстрее. Рыбы. Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Сегодня это должно получиться.

0: Pet Shop Boys вообще записали «Always on my mind» случайно. Сначала они исполнили ее только для телешоу в память об Элвисе Пресли, но версия так понравилась зрителям, что песню срочно выпустили синглом. И в итоге она стала рождественским номером один в Британии. А позже BBC признала ее лучшим кавером всех времен. Ну а впереди после небольшой паузы Ace of Base с песней «The Sign».
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
4: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.
7: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

Грибники в Латвии уже потихоньку начинают смотреть на леса с особым интересом. И после такой снежной зимы надежда на хороший сезон действительно есть. Микологи говорят, что толстый слой снега зимой – это хороший знак для грибницы. Снег работает как одеяло, защищает мицелий от сильных морозов, а весной талая вода хорошо пропитывает почву влагой. Но главный фактор для грибов все-таки не температура, а дожди и влажность воздуха. Если лето будет теплым, но сухим, большого грибного бума может и не случиться. Интересно, что у грибников даже есть свой почти научный способ примерно вычислять появление грибов. Специалисты считают так называемую сумму эффективных температур. Например, летним грибам, лисичкам, белым подосиновикам нужно накопить около 800 градусов тепла выше плюс 5 градусов. После этого через несколько дней можно уже собираться в лес. Причем грибы растут волнами. Первая начинается еще весной и в начале лета, вторая обычно приходит в июле, а самая большая и продолжительная с августа и до осенних заморозков. Ну и опытные грибники напоминают, искать грибы лучше всего в смешанных лесах, где рядом растут сосны, березы и дубы. А если в прошлом году нашли хорошее место, в этом стоит смотреть не точно под той же елкой, а где-то рядом. Грибница постепенно разрастается в стороны, и грибное место может переехать на несколько метров. Ну а впереди Альбана и Рамина Пауэр с песней «Шаразан».

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории, 28 мая. В 1742 году в Лондоне построили первый в мире крытый плавательный бассейн. До этого купаться людям приходилось либо в открытых водоемах, либо в банях. А тут появился полноценный бассейн под крышей. По тем временам настоящая технологическая роскошь. В 1904 году композитор Джакомо Пуччини повторно представил свою оперу «Мадам Баттерфляй». Первая премьера провалилась настолько громко, что зрители буквально освистали постановку. Но Пуччини переработал спектакль, и уже новая версия имела огромный успех. Сейчас «Мадам Баттерфляй» считается одной из самых известных опер в мире. В 1937 году в Сан-Франциско официально открыли мост Golden Gate Bridge. На момент открытия это был самый длинный подвесной мост в мире, а его строительство считалось почти невозможным из-за сильных течений, ветра и туманов. В 1970 году в Западной Германии впервые успешно провели трансплантацию нервной ткани. Для медицины того времени это был очень серьезный прорыв, потому что нервная система считается одной из самых сложных для восстановления. В 1976 году фильм «Таксист» режиссера Мартина Скорсезе получил золотую пальмовую ветвь в Каннах. Картина с Робертом Де Ниро позже стала классикой мирового кино. А в 2017 году японский гонщик Такума Сато вошел в историю как первый представитель Азии, выигравший легендарную гонку «Индианаполис 500». Ну и отдельно красивый исторический факт. Еще в 585 году до нашей эры во время сражения между древними армиями произошло солнечное затмение. По легенде, испуганные воины решили, что это знак свыше, и прямо во время битвы стороны договорились прекратить войну. Ну а впереди «Accent» с песней Кайли.

0: Apaciņa. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полидзības программа. LKPP-LV.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными полидзības программа LKPP-LV.
8: На часах 7. Доброе утро, мои хорошие. На связи Елена Рассохина, и я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе.
9: Утренняя программа на Retro-FM вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Об именинниках и именинницах поговорили, теперь к сегодняшним праздникам. Посмотрим, что приготовил календарь на 28 мая. Сегодня отмечают День брюнеток. После Дня блондинок календарь решил восстановить баланс и, в принципе, справедливо. Еще сегодня день рождения майонеза. Считается, что именно 28 мая соус впервые официально появился во французской кухне. Причем изначально майонез считался довольно дорогим деликатесом, а не обязательным участником каждого новогоднего салата. Отмечается и Всемирный день борьбы с голодом. По данным ООН, сейчас с нехваткой еды сталкиваются сотни миллионов людей по всему миру. Поэтому этот день ежегодно напоминает о проблемах питания и гуманитарной помощи. Сегодня же Международный день защиты женского здоровья. Его проводят с конца 80-х годов, чтобы напоминать о важности профилактики, обследований и доступной медицины. Есть в календаре и очень майский праздник – День лепестковой вьюги.

0: Потому что конец мая – это как раз то самое время, когда деревья начинают снегопад из цветочных лепестков. У наших предков сегодня отмечался семик – один из старинных зеленых праздников конца весны. Дома украшали ветками и молодой зеленью, а природу воспринимали как символ начала лета и нового сезона. Но отдельно сегодня день негабаритчика – праздник людей, которые перевозят огромные конструкции, технику и грузы, которые не помещаются ни в один обычный грузовик. Именно благодаря таким специалистам по дорогам иногда путешествуют целые дома, части мостов или гигантские турбины. А еще 28 мая в календаре сразу два редких экологических дня – Всемирный день Красного Волка и Всемирный день Дюгоня. Дюгонь, если что, это большое морское травоядное млекопитающее, чем-то напоминающее ламантина. И да, сейчас многие, наверное, впервые услышали такое слово, как «дюгонь». Ну а впереди, после небольшой паузы, «Мечтать» с песней «Летчик».
1: Реклама.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zīnet Banka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Ну а в отпуск-то когда?
8: Да в любой момент.
7: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
10: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava – vistu vai neko!
13: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: Доброе утро. У правительства Кулбергса в Сейме будет устойчивое большинство. Латвийский союз самоуправления призывает летом провести аудит безопасности школ по всей стране. Министерство образования разрабатывает новую систему оценивания знаний. Страны Балтии хотят отказаться от перевода часов, однако решение зависит от Финляндии. Пассажирам на железнодорожных линиях в направлении Тукумса и Скулте стало проще добираться до места назначения. В выходные в Риге широко отметят Международный день защиты детей. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программами.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программами.
2: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!

Гороскоп. Овны. Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше. Тельцы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна. Близнецы. Не старайтесь найти причину для печали, не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно, так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить. Раки. Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться – это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Львы. Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь. Девы. Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации. Весы. Сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. Скорпионы. Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить. Стрельцы. Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь. Козероги. Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы. Водолеи. Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все «за» и «против». Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо делать как можно быстрее. Рыбы. Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Сегодня это должно получиться.

0: Ратовала Марина Хлебникова с песней «Солнышко мое, вставай». Интересно, что песня стала заглавным треком альбома певицы начала 2000-х и настолько полюбилась радио, что до сих пор регулярно возвращается в эфиры как один из самых узнаваемых романтических хитов того времени. Ну а впереди, после небольшой паузы, Bad Boys Blue с песней «I Wanna Hear Your Heartbeat».
1: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
3: Nordkart, mana izvēle.
4: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» по Удмовость Центрс.
6: Крытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
8: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
9: Бэт. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
10: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
13: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: 7.51 на часах, 28 мая, четверг, а в Лас-Вегасе прошла церемония American Music Awards, одна из главных музыкальных премий США. И главными героями вечера неожиданно стали корейские BTS. Группа получила сразу несколько наград, включая главную – артист года. Для коллектива это особенно важный момент, потому что BTS только недавно вернулись к полноценной работе после обязательной военной службы участников. Одной из самых обсуждаемых новостей вечера стало отсутствие наград у Тейлор Свифт, хотя у нее было сразу 8 номинаций, больше всех на премии. Правда, рекорд American Music Awards все равно остается за ней. За карьеру певица собрала уже 40 статуэток Эмэй. Лучшим исполнителем признали Джастина Бибера, в хип-хопе отметили Кендрика Ламара и Карди Би, а Шакира получила награды за лучший мировой тур и как лучшая латинская исполнительница. Ну и отдельно зрители очень тепло встретили Билли Айдола, которому вручили специальную награду за вклад в музыку. Во время церемонии музыкант обратился к молодым артистам и посоветовал не пытаться быть похожими на других, а искать собственный стиль и звучание. Ну а впереди Валерий Леонтьев с песней «9 хризантем».

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск. Autoselect LV – большая распродажа, скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Akcent. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Нервное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
10: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Партии, формирующие новое правительство, в целом располагают как минимум 66 голосами в Сейме. Об этом свидетельствуют расчеты агентства Лета. Такое число мандатов обеспечивает уверенное большинство. Голосование за новый кабинет министров планируется уже сегодня. Латвийский союз самоуправления призывает летом провести аудит безопасности школ во всех самоуправлениях страны. Цель – оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Также необходимо определить, какие дополнительные меры нужны для обеспечения безопасности детей. В Латвии готовят масштабные изменения в школьной системе. Власти и эксперты планируют пересмотреть экзамены, проверки и всю систему оценивания. Часть нынешних тестов может быть отменена. В Министерстве образования подчеркивают, что решения должны приниматься на основе экспертной оценки и эффективности системы обучения. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложение Литвы отказаться от сезонного перевода часов. Латвия, Литва и Эстония в целом поддерживают переход на постоянное летнее время. При этом важным фактором остается позиция Финляндии. Пассажирам на железнодорожных линиях Тукумс и Скулта теперь будет проще добираться до места назначения. В течение полугода на этих направлениях шли ремонтные работы, которые серьезно влияли на движение электропоездов. Работы на участке между центральным вокзалом и станцией Земитаны также затронули движение дизельных поездов на линии в Лугаже. В Риге 30 и 31 мая отметят Международный день защиты детей. В городе пройдут концерты, семейные мероприятия, творческие занятия и детский фестиваль. также стартует летняя программа культурных пространств «Стропс» в районах столицы. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте «Культура Рига ЛВ».
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-16 градусов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа.
11: На часах 8, а значит, мы открываем новый музыкальный час на Ретро-ФМ Латвия. С вами Елена Рассохина, а впереди Queen и Rockzed. Поехали встречать это утро вместе.
0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Порхаю на всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, муси, пуси, пуси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: тебя съем.
1: Новости спорта.
2: Сборная Латвии по хоккею все-таки вышла в четвертьфинал чемпионата мира. И после турнира очень много обсуждают не только саму игру, но и атмосферу вокруг латвийской команды. Нападающий Эдуард Стралмакс прилетел в расположение сборной буквально за несколько часов до матча с Великобританией. После долгого перелета почти без сна. Но уже в первой игре набрал 3 очка, забросил шайбу и отдал 2 результативные передачи. После матча Стралмакс отдельно высказался о латвийских болельщиках. По его словам, уже через несколько смен он почувствовал, насколько тяжело после дороги физически. Начали отключаться ноги и дыхание. Но когда арена начала гнать команду вперед, эмоции буквально помогли доиграть матч. И это, кстати, уже давно отмечают не только сами латвийские хоккеисты. На чемпионатах мира латвийские фанаты регулярно входят в число самых заметных, даже когда турнир проходит далеко от дома. Швейцарские арены в этом году снова были практически красно-бело-бордовыми. А после победы над Венгрией камеры несколько минут показывали трибуны, которые продолжали петь уже после финальной сирены. Ну а Формула-1 одним из главных обсуждаемых эпизодов недели стала авария пилота Уильямса Александра Албона на Гран-при Канады. Во время свободной практики на трассу неожиданно выбежал сурок. Болид задел животное на высокой скорости, после чего машина потеряла управление и врезалась в стену. Албон не пострадал, но болиду потребовался серьезный ремонт. Из-за инцидента сессию остановили почти на 20 минут красными флагами, а сам момент быстро разлетелся по спортивным соцсетям. Для Формулы-1 такие лесные происшествия все-таки большая редкость. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
1: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Это был Крис Норман с песней «Hunters of the Night». Кстати, автором музыки к песне стал Дитер Болен из Modern Talking. В 80-х именно он помог Крису Норману создать его фирменное романтическое звучание после эпохи смоки. Ну а после небольшой паузы группа Bee Gees с песней «Stay in Life».
1: Позитивное утро на Retro FM вместе с Юск.
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 кг, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
9: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
10: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
11: Nordkart, mana izvēle. Nordkart.
12: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
14: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
15: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
16: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро. Существующий порядок проведения экзаменов не соответствует текущей ситуации в сфере безопасности. Уровень индивидуальной готовности жителей к кризисам остается низким, заявляет исследователь. Жители Елгавы предупреждают о проведении военных учений в городе. С 30 мая в Риге начнут вводить ограничения движения из-за веломарафона. До 30 мая в Латвийском национальном музее природы проходит выставка «Розовый сад 2026». Африканская жара пришла в Европу уже весной, предупреждают метеорологи. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Репе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Гудрас энергии с минуты. Копа ар Игнитис. Vai zini, cik liels būs tavs nākamais rēķins? Lielākā daļa no mums tikai aptuveni nojauš patērēto kilovatstundu skaitu, nemaz nerunājot par katras ierīces individuālo patēriņu. Ja dzīvo privātmājā, tas visbiežāk ir siltumsūknis vai kondicionieris, bet dzīvoklī – elektriskā plīts vai vecāks ledusskapis. Vai tava pašreizējā elektrības tirgotāja mobilā lietotne atbild uz šiem jautājumiem? Tas ir tavs elektroenerģijas kontroles centrs. Tur būtu jāredz ne tikai savs patēriņš reāllaikā, bet arī šo ciparu skaidrojumi un katras ierīces patēriņš, lai tu varētu lietot enerģiju gudri. Nāc pie Ignitis, lejupielādē mobilo lietotni un pārņem kontroli pār saviem izdevumiem jau šodien. www.ignitis.lv Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: 8.42, четверг, 28 мая. Пока мы в Латвии с вами обсуждаем, почему в конце мая опять хочется надеть куртку потеплее, в Европе люди массово ищут кондиционеры и тень. Сейчас многие страны накрывает так называемый тепловой купол. Это погодное явление, при котором горячий воздух буквально застревает над регионом и не дает температуре нормально снижаться. В Испании, Португалии и Франции местами уже почти 40 градусов. В Великобритании зафиксировали новый майский рекорд жары. В аэропорту Хитроу температура поднялась выше 33 градусов. Для Лондона в мае это вообще почти фантастика. Причем синоптики говорят, что дело не просто в обычной жаре. При тепловом куполе область высокого давления становится почти неподвижной. Воздух продолжает нагреваться, почва пересыхает, а риск пожаров резко увеличивается. Вообще интересно, как меняются сезоны. То, что раньше считалось погодой для июля, теперь приходит уже в мае. Ученые говорят, что такие аномалии за последние десятилетия стали возникать почти в 3 раза чаще. Так что наш латвийский май со своими 14 градусом и ветром сейчас уже выглядит не так уж и плохо. Ну а впереди после небольшой паузы группа «Дискотека Авария» с песней «Диско Суперстар».
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
9: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
10: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
11: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
12: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
13: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
14: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
15: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И гречка только 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
16: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
17: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienvieta. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Stihl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
18: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
2: Реклама.
3: Хану. Renault Captur E-Tecful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
5: Готовься к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.ЛВ.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
10: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии вновь подняли вопрос о системе школьных экзаменов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Государственным агентством развития образования сделан вывод. Нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям остается низкой. Об этом заявил исследователь аналитического центра ЛАСЕР Роберт Скитс. По его словам, главные проблемы – недостаток знаний и практического опыта. Китс считает, что в стране необходимо расширять обучение населения. Он отметил, что во время учений НАМЭС эвакуация жителей проводилась лишь в ограниченном объеме, а нынешняя ситуация требует более масштабной подготовки. В Елгаве до субботы проходят совместные учения 52-го батальона боевой поддержки 4-й Курзамской бригады ЗМСАРДЗЕ, службы неотложной медпомощи и Елговской городской больницы. Жители предупреждают, что во время учений над городом возможны низкие полеты воздушных судов союзнических сил. В это воскресенье в Риге пройдет веломарафон. В связи с этим в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Они начнутся уже в субботу с 5 вечера. В воскресенье движения на ряде улиц будут перекрывать по мере проведения заездов. До субботы в Латвийском национальном музее природы проходит выставка «Розовый сад 2026». Посетители могут увидеть более 100 сортов роз, а также оценить разнообразие цветов и ароматов. Западная Европа уже в мае столкнулась с аномальной жарой. В Испании и Франции температура воздуха приближается к 40 градусам. Синоптики предупреждают о возможных новых температурных рекордах.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палейдзības программа».
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-16 градусов.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палейдзības программа».
2: На часах 9 утренний экспресс спешит к следующей станции, а за рулем сегодня я, Елена Рассохина. Буду веселить вас с 6 до 10. А впереди Иванушки, International и Joy. Поехали! Поехали!

0: Ну что, похоже, лето все-таки начинает потихоньку вспоминать дорогу в Латвию. После этих майских ветров, дождей и температуры, которая временами, наверное, больше скорее напоминала октябрь, синоптики, наконец, обещают потепление. Правда, четверг стране еще придется пережить. По прогнозам, сегодня местами дожди, грозы и даже град. Северо-западный ветер останется довольно сильным. Порывы могут доходить почти до 20 метров в секунду, а температура днем всего около 11 или 16 градусов. Но уже с пятницы погода начнет постепенно успокаиваться. Ветер станет слабее, дождей будет меньше, а воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ну а на выходных во многих районах Латвии синоптики уже обещают больше плюс 20 градусов. Кстати, метеорологи говорят, что именно в ближайшие дни в стране может официально начаться метеорологическое лето. Это период, когда среднесуточная температура стабильно держится выше плюс 15 градусов. Так что радуемся, что лето все же придет вовремя, а летняя одежда не будет долго томиться в шкафу. Ну а впереди после небольшой паузы Фэнси с песней «Болеро».
1: 9 часов 12 минут.

0: Retro FM Latvia и Rus.tv.net представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tv.net.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. От сенсации в 2000 году до бронзы в 2023. Латвия в четвертьфиналах чемпионата мира. В воскресенье в центре Риги из-за веломарафона ограничат движение. В Литве утекли личные данные 600 тысяч жителей. Среди пострадавших президент. Не тот свет. В Риге показали спектакль с Ксенией Рапопорт. Мы плакали и смеялись. Справка о несудимости. Когда работодатель имеет право вас проверить. Пограничники задержали гражданина Латвии за повторную перевозку нелегальных мигрантов. Суд объявил перерыв по делу о мошеннически проданной квартире. Рубрика «Фото». Спасатели получили 111 вызовов из-за последствий сильного ветра. Против несовершеннолетнего начали 3 процесса за езду на электросамокате в пьяном виде. Рубрика «Фото». В детской больнице за 41 миллион евро построено и отремонтировано несколько объектов. Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: была Лиан Райм с песней «Can't Fight the Moonlight». Кстати, песня стала главным хитом фильма «Бар, гадкий койот». И после выхода картины мгновенно взлетела в мировых чартах. Ну а впереди, после небольшой паузы, Женя Белоусов с песней «Девочка моя синеглазая».
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
3: Ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Только в МК Латвии. В Риге новые правила для жителей неприватизированных квартир. Узнайте, что делать сейчас, чтобы вас не выселили через 5 лет. Подыскивайте работу, рассказываем, кому при трудоустройстве выплатят 800 евро от биржи труда. На рынках появились опасные грибы. Первые жертвы уже в больнице. Читайте, как распознать отраву. В Рижском русском театре снова песни Высоцкого. Все о новом спектакле. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: Octibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии – Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
9: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
10: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
11: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
12: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
13: Привет, коллеги!
12: Любимая, привет! Я тут подумал.
14: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
12: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
15: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Доброе утро. В системе АВС Алиба можно предоставить доверенному лицу доступ к медицинским данным. В детской клинической университетской больнице за 41 миллион евро построены и обновлены несколько объектов инфраструктуры. В Латвии начнут рассылать важные уведомления людям со статусом инвалидности. Полеты беспилотников в последние недели нанесли серьезный ущерб туристической и гостиничной отрасли Латгалы. На борьбу с пылью на дорогах в Латвии направят 700 тысяч евро. С 30 мая в Риге начнут вводить ограничения движения из-за веломарафона. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Репу и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Время перекусить хот-догом Viada. В этом месяце на заправках Viada один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Viada Plus или приложением Viada Latvia еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Viada и узнай сам. Viada. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше. Тельцы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна. Близнецы. Не старайтесь найти причину для печали, не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно, так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить. Раки. Сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Львы. Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь. Девы. Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации. Весы. Сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. Скорпионы. Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить. Стрельцы. Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь. Козероги. Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Делайте выводы. Водолеи. Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все «за» и «против». Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо делать как можно быстрее. Рыбы. Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Сегодня это должно получиться.

0: «Братья Гримм. Ресницы». Интересно, что именно после выхода этой песни группа проснулась по-настоящему знаменитой. Трек быстро стал большим радиохитом начала 2000-х. Ну а впереди, после небольшой паузы, Modern Talking с песней Джеронимус Кадиллак.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Tu jau izdevā maiko Jāņos.
5: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
8: Atvaino.
7: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
8: Varam.
7: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
8: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
7: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Ну а в отпуск-то когда?
10: Да в любой момент.
9: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
10: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
11: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
12: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti. Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas notes. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

Ну что, друзья, будем потихоньку на сегодня закругляться. Четверг почти пройден, а впереди уже маячат последние майские выходные. И судя по прогнозам, с нормальным теплом они все-таки к нам доберутся. Но и по народному календарю сегодня пахом теплый. У наших предков говорили: «Пахом овес пускает в рост». Считалось, что после этого дня земля уже окончательно прогревается, а все вокруг начинает расти заметно быстрее. Так что очень надеемся, что вместе с овсом в рост пойдет и настроение. Хорошего вам вечера, легких мыслей, спокойной дороги домой и до встречи в следующем эфире. С вами была Елена Рассохина. Пока!

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Пирожное «Каннеле» с фисташковой начинкой с Lidl Plus при покупке 5 штук цена за одну 65 центов. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Ногу рисного баду хаоса. Izvēlies профессионалу рисинаему. Izvēlies Baltplast. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplast produktus tuvākajā būmā. Materiālu veikalā visā Latvijā.
6: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
7: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Skoda Kamiq от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
8: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
9: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В системе АВС ЛИБА жители могут делегировать доступ к своим медицинским данным доверенному лицу. Речь идет не только об электронных рецептах, но и о больничных листах, направлениях, выписках из больниц, результатах обследований и другой информации. В детской клинической университетской больнице открылись новые обновленные объекты инфраструктуры, построенные на средства Фонда восстановления Евросоюза. Среди них два стационарных отделения, помещение дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные пространства. Самые масштабные изменения проведены в отделениях на 6 и 7 этажах многоэтажного корпуса. С 1 июля вступят в силу изменения в порядке информирования жителей о сроке окончания статуса инвалидности. Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности будет заранее напоминать об окончании срока действия статуса. Залеты беспилотников в последние недели серьезно повлияли на туристическую и гостиничную отрасль Латгалы. Регулярные сообщения об угрозах в воздушном пространстве отпугивают туристов. По данным отрасли, иностранные туроператоры и путешественники отменили до 60% бронирований. Общее снижение числа заказов по сравнению с прошлым годом составляет около 40%. Латвия Свалсцели направит более 700 тысяч евро на обезпыливание 440 километров гравийных дорог рядом с жилыми домами, школами и больницами. Работы проводятся один раз за сезон. Сейчас обработано уже более 80% запланированных участков. В это воскресенье в Риге пройдет веломарафон. В связи с этим в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Они начнутся уже в субботу с 5 вечера. В воскресенье движения на ряде улиц будут перекрывать по мере проведения заездов.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-16 градусов.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
5: Mosties čempion! She's

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая и

0: Люкс Тревел, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Интерлюкс Тревел, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
1: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.ЛВ.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: обгони Иварса из Карбай в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
1: Реклама. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top! Vienmēr tev blakus.
6: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvām. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
7: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку – евро 75. И греча – только 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полидзības программа. LKPP-LV.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полидзības программа. LKPP-LV.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Только в МК Латвии приняты новые правила выдачи видов на жительство. Читайте, что поменялось для граждан России и Беларуси. Нас ждет реформа больниц. Рассказываем, кому придется ехать в другой город с сердечным приступом или болью. Заказывайте одежду и домашние мелочи в интернете. Узнайте, какие товары подорожают с 1 июля. В Риге снова хлорировали воду. Но помогает ли это спасать жизни? Все о бактериях в водопроводных сетях. МК Латвия уже в продаже по всей стране. Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
6: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
2: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В системе АВС ЛИБА жители могут делегировать доступ к своим медицинским данным доверенному лицу. Речь идет не только об электронных рецептах, но и о больничных листах, направлениях, выписках из больниц, результатах обследований и другой информации. В детской клинической университетской больнице открылись новые обновленные объекты инфраструктуры, построенные на средства Фонда восстановления Евросоюза. Среди них два стационарных отделения, помещение дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные пространства. Самые масштабные изменения проведены в отделениях

0: на шестом и седьмом этажах многоэтажного корпуса. С 1 июля вступят в силу изменения в порядке информирования жителей о сроке окончания статуса инвалидности. Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности будет заранее напоминать об окончании срока действия статуса. Залеты беспилотников в последние недели серьезно повлияли на туристическую и гостиничную отрасль Латгалы. Регулярные сообщения об угрозах в воздушном пространстве отпугивают туристов. По данным отрасли, иностранные туроператоры и путешественники отменили до 60% бронирований. Общее снижение числа заказов по сравнению с прошлым годом составляет около 40%. Латвия Свалсцели направит более 700 тысяч евро на обезпыливание 440 километров гравийных дорог рядом с жилыми домами, школами и больницами. Работы проводятся один раз за сезон. Сейчас обработано уже более 80% запланированных участков. В это воскресенье в Риге пройдет веломарафон. В связи с этим в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Они начнутся уже в субботу с 5 вечера. В воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать по мере проведения заездов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
7: Šīm nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
9: Grantis. Profesionālā pomoš i poddержka v skorbnyje momenty žizni. Grantis. 25-456-456. Grantis. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
11: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
12: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
13: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.

0: Обгони Иварса из Carbuy в симуляторе C-Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и C-Magic.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовос Центрс. Крытый пляж в Риге.
3: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмовос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовос Центрс.
4: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlēja ūdens, viņi saka.
5: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Обгони Иварса и Скарбай в симуляторе C-Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и C-Magic.
1: Реклама. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un Nošpa.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов. Днем плюс 16. У моря плюс 13.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и настроения. С вами я, Катя Ерофеева, значит, в эфире Retro FM Latvia, программа по заявкам, которая выходит каждый будний день в 14 часов. Буду знакомить вас с вашими приветами и поздравлениями. Оставайтесь с нами и начинаем через пару мгновений.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Сегодня приветик летит в адрес Елены Зуевой из Риги, которую подруга Наталья поздравляет с началом отпуска. Елена, принимайте пожелание получить море эмоций и хорошенько отдохнуть.

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Димонес РИС ЛВ.

0: «Пусть лето зазвучит ярко».
1: Подробнее Gimenez Riffs LV.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkaotlīt maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку €75. И гречка только 85 центов. Зем-Зем цены в Мего.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Константина Григорьевича Синегалова из Елговы, которого друзья сегодня поздравляют с днем рождения. Константин Григорьевич, принимайте пожелания бодрости духа, сил и энергии для решения любых задач и всегда быть заряженным и на позитиве. С днем рождения вас! Ваши друзья имена не указали, но, надеемся, вы знаете, кого поблагодарить. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV. They know.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS-Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». Они на сегодня остаются позади, ну а новые прозвучат завтра в 14 часов. Найдите минутку нам написать retrofm.lv. Именно здесь я жду ваши приветы и поздравления. С вами была Катя Ерофеева, и теперь буду прощаться. Всем удачного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: vienmēr tā blakus, vienmēr tā blakus, vienmēr.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
2: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнемеи палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов. Днем плюс 16. У моря плюс 13.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнемеи палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rinī karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi!
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Только в МК Латвии. В Риге новые правила для жителей неприватизированных квартир. Узнайте, что делать сейчас, чтобы вас не выселили через 5 лет. Подыскивайте работу, рассказываем, кому при трудоустройстве выплатят 800 евро от биржи труда. На рынках появились опасные грибы. Первые жертвы уже в больнице. Читайте, как распознать отраву. В Рижском русском театре снова песни Высоцкого. Все о новом спектакле. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
7: Signetbanka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storrent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: AJE produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJE produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJE produkti LV strādā ar prieku.
9: Do 31. maja участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
10: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
11: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.

Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: piecu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В системе АВС Алиба жители могут делегировать доступ к своим медицинским данным доверенному лицу. Речь идет не только об электронных рецептах, но и о больничных листах, направлениях, выписках из больниц, результатах обследований и другой информации. В детской клинической университетской больнице открылись новые обновленные объекты инфраструктуры, построенные на средства Фонда восстановления Евросоюза. Среди них два стационарных отделения, помещение дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные пространства. Самые масштабные изменения проведены в отделениях на 6 и 7 этажах многоэтажного корпуса. С 1 июля вступят в силу изменения в порядке информирования жителей о сроке окончания статуса инвалидности. Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности будет заранее напоминать об окончании срока действия статуса. Залеты беспилотников в последние недели серьезно повлияли на туристическую и гостиничную отрасль Латгалы. Регулярные сообщения об угрозах в воздушном пространстве отпугивают туристов. По данным отрасли, иностранные туроператоры и путешественники отменили до 60% бронирований. Общее снижение числа заказов по сравнению с прошлым годом составляет около 40%. Латвия Свалсцели направит более 700 тысяч евро на обезпыливание 440 километров гравийных дорог рядом с жилыми домами, школами и больницами. Работы проводятся один раз за сезон. Сейчас обработано уже более 80% запланированных участков. В это воскресенье в Риге пройдет веломарафон. В связи с этим в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Они начнутся уже в субботу с 5 вечера. В воскресенье движения на ряде улиц будут перекрывать по мере проведения заездов.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программами.
7: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте будем вместе делать Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут. Это
0: FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Visvērniem. Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos maksima.
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Ох, непростой это день сегодня, четверг, 28 мая. Ох, непростой. Столько интересного, знаете ли. Уж не знаю, как в 3 часа уложиться. Ну, давайте потихонечку. Вот Джо Кокер пускай продолжит. Как и обещал, потихонечку. Но зато как...

Кожа, эффект вау, даже без макияжа, правда? Ага. А блондинки? А блондинки создают мягкий, сияющий образ. Да, будто вокруг, так сказать, встроен фильтр солнечный зайчик. Тоже вау, правда? Да. Но, с другой стороны, брюнетки часто нагреваются на солнце быстрее, темный цвет притягивает тепло. Это из физики, да? А блондинки могут дольше оставаться прохладными, так сказать. Да, да. Да, еще раз да. А вот эффект от смены цвета волос, потому что дамы любят частенько менять, то я сегодня блондинка, завтра я брюнетка, то брюнетка, ставшая блондинкой, вызывает эффект «Вау! Кто эта новая персона?» А блондинка, ставшая брюнеткой, вызывает эффект «Вау! Кто эта роковая персона?» Ну, то есть, как вы понимаете, эффект «Вау!» гарантирован в любом направлении. Так что с днем брюнеток вас, уважаемые дамы. Ну и давайте еще одну пафосную брюнетку, известнейшую на весь мир, послушаем.

Ну, я думаю, вы узнали, это Cher. Эффектнейшая брюнетка, которая выступает под девизом «Темный цвет, яркий характер, эффект мгновенный». Что есть, то есть.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 1.

0: Černý prámen na...
1: Na Retro FM Latvia.
2: О-о-о-о, как посыпалось, а? На 244-244-14 у нас тут идет разговор закулисный по поводу отношения с брюнетками. Да, как говорит один наш радиослушатель, праведную жизнь начинаешь вести только тогда, когда на грешной уже не остается ни сил, ни денег, ни здоровья. Кто-то это, по-моему, сказал из умных людей, я помню. По-моему, это была какая-то крылатая фраза, да. Но, с другой стороны... Уважаемый Игорь, с вами нельзя не согласиться. Бывает и такое.

0: Вечерний промена
1: на Ретро FM Латвия.
2: Сейчас вам будет и Воларе, сейчас вам будет и Кантаре, причем в одном флаконе. Сегодня такие дни рождения, что я просто, ну, я не могу их, что называется, зажать и не предоставить для всеобщего внимания. Ну, начнем с дамы Кайли Энн Миноуг, или просто Кайли Миноуг сегодня отмечает свой день рождения. Хотите знать даты ее рождения, а? Ну, хотите, да? 28 мая 1968 год. Угу. Австралийская певица, автор песен, актриса. Кстати говоря, начинала-то она в мыльной опере «Соседи», а закончила, ого-го, в статусе мегазвезды. Да, в принципе, она еще и не закончила. Мегазвезды мирового масштаба. Ну, а вот в этой самой мыльной опере «Соседи» она в 80-х снималась и еще до того, как начала карьеру поп-певицы, была популярна как актриса из этого сериала. Ну, а у нас... Но у нас она одна из наших линейных артистов обоймы Retro FM Латвия. Ну что ж, happy birthday! Как это говорится? Если кто в Австралии есть из наших, зайдите на банкет к ней, поздравьте от нас тоже.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar topu. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
8: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
9: но и по-настоящему полезным.
10: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
8: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
10: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
8: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
11: Ну а в отпуск-то когда?
12: Да в любой момент.
11: Как в любой?
12: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
12: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
11: Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
13: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
14: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu IKS soļa.
15: Atvaino.
14: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
15: Varam.
14: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
15: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
14: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
16: Večernī promenāt.
17: Večernī promenāt.
16: Večernī promenāt.
18: Но, следующее сообщение, информация будет касаться тех, у кого имеется бассейн. Ну, я как человек, который переболел этим и вдоволь начистился щеточкой это замечательное плавательное устройство, я вам скажу, что это уже ко мне не относится, но тем не менее, все, кто имеют бассейны, знаете, сегодня у вас праздник, потому что 28 мая 1742 года в героическом городе Лондоне был построен первый в мире крытый плавательный бассейн. Да, и когда жарко, и когда холодно, под крышей совсем другое дело. А вот когда бассейн открыт и на улице, как было в моем случае, то тут, конечно, определенные нюансы, включая всякие березы, сосны вокруг растущие и так далее. Ох, как влияет на, так сказать, удовольствие плавать в этом самом бассейне. Но поскольку исторически первый в мире крытый плавательный бассейн как раз-таки был открыт 28 мая, будем считать, что этот день принадлежит всем тем, у которых есть это Это суперическая штука под названием бассейн. Вот в гости люблю ходить к людям, у которых есть бассейн, а самому ни за какие ковришки больше. Начистился, ха-ха, хватит. Даже если жарко, как в пустыне Каракум, все равно. Не, все равно лучше пойти в гости к тому, у кого есть бассейн.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну, в принципе, недолго мне тут оставалось быть одному, что называется, Алексей Павленко. Глядишь, вот секунда на секунды дверь откроет и заявится сюда вместе с новостями. И, естественно, с папочкой, где будет лежать также и прогноз погоды. Ну, подождем. Пускай Роберт Невилл нам споет пока.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Хану. А Renault Captur E-Tecful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Новое правительство под руководством Андриса Кулбергса приступило к работе. Среди приоритетов – безопасность, здравоохранение, образование, пересмотр бюджетных расходов и сокращение бюрократии. Министры уже обозначили основные направления работы на ближайшие месяцы. На территории больницы Страдания прошли практические учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Учения организованы совместно с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги. В больнице сообщили, что лечение пациентов и работа отделений во время учений не были нарушены. Правительство утвердило пакет из 12 законопроектов, предусматривающих передачу надзора за отраслью быстрого кредитования Банку Латвии. Сейчас эти функции выполняет Центр защиты прав потребителей. Решение принято несмотря на возражения со стороны отрасли небанковского кредитования, Центра защиты прав потребителей и Министерства экономики. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав ребенка. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. В центре считают, что рост числа обращений говорит о повышенном внимании общества к вопросам безопасности детей. При этом увеличивается и нагрузка на специалистов, принимающих решения, влияющие на судьбу ребенка. Еврокомиссия оштрафовала китайскую платформу электронной коммерции Temu на 200 миллионов евро. Расследование показало, что на платформе широко распространялись опасные детские игрушки и неисправные зарядные устройства. В Еврокомиссии заявили, что Temu не смогла должным образом выявить и устранить риски, связанные с небезопасными товарами для европейских потребителей. Завтра в Италии пройдет общенациональная забастовка. Ожидаются перебои в работе транспорта, школ, медицинских учреждений и государственных служб. Профсоюзы заявляют, что акция направлена против низких зарплат, роста стоимости жизни, нестабильных трудовых договоров и увеличения военных расходов.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программой.
10: Hello, hello, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

Trouble от Линдси Бакингхэма. Ну, что могу сказать, почему Trouble? Trouble наступает тогда, когда ты слишком много потребляешь в пищу, например, такую штуку, как гамбургер. А сегодня, между прочим, день гамбургера, National Hamburger Day в Америке, да. Ну, если коротенько определить день гамбургера, то это день, когда булочка мягче твоих принципов, уважаемый, а котлета горячее твоей личной жизни. А соус у тебя из-под пальцев течет так, будто пытается намекнуть на что-то неприличное, да. Но в этот день калории вообще не считаются. Если кто кушает, да, гамбургеры, они знают об этом. А вот вдохи удовольствия, вздохи, да, сегодня ведь день гамбургера. Сегодня можно не одну булочку, а две, а может быть даже три. Да, гамбургер это единственный продукт, кто может у тебя в руках развалиться, и тебе все равно это будет приятно, потому что ты оближешь пальчики и пойдешь дальше. Ну, его надо брать в основном двумя руками, иначе как же вы почувствуете весь кайф? Одной рукой? Не то. Как-то тебе и рот открывать по-другому надо, и вообще как-то из-под одной руки так не, и потечь все может, и огурец вывалится, и я уже молчу про котлету. Да, но, как говорят американцы, гамбургер – это единственный, кто может быть одновременно сочным, горячим и доступным. А старинная американская пословица гласит, что «любовь приходит и уходит», а гамбургер остается теплый, надежный и всегда готовый. Ух, непросто, ух, непросто устоять против гамбургера. Особенно сегодня, да. О чем, собственно, и поет группа Supermax. Ain't no easy.

Николай написал: «А я и не знал, что сегодня день гамбургера. Сижу, лопаю гамбургер, слушаю в ушах радио Ретро FM и удивляюсь, как я не знал, что такой праздник». Да, Николай, бывает. А, кстати, вы мне идею подкинули сейчас одну. Ну, пускай одна поет Глория тогда.

0: А, кстати, на 244-244-14, а ну-ка, пришлите мне, когда вы последний раз ели гамбургер? А? Вот просто мне интересно статистику собрать. Я признаюсь честно, я гамбургер ел последний раз 2 дня назад. Да, 2 булочки как навернул. Знаете, мало не показалось. Да. 244-244-14. Когда вы последний раз ели гамбургер? Если такое, конечно, было в вашей биографии.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
2: Реклама. Машина нопаркота, стабремза неновилкта. Koks? Tieši priekšā.
3: Swedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Swedbank.
4: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. «Сиа Аутопарстраде» оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
11: Kā man viss...
10: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
12: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
13: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.лв.
14: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
15: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
16: В студии Эдмунд Кашевский.

фронтмена, лидера моего одного из самых любимых коллективов Creedence Clearwater Revival. Сегодня день рождения, да. Ну что, дамы и господа, Джон Камерон Фогарти, американский певец, песенник, гитарист, более всего известен как лидер как раз-таки и автор большинства песен моего одного из самых двух, можно сказать, из двух любимых коллективов Creedence Clearwater Revival. Родился Джон 28 мая 1945 года. Сегодня ему 81 год исполняется. Дядька в форме, играет, продолжает турне раскручивать по штатам. То есть он молодец. Ну, копнем немножко биографию. Детство и юность прошли в городке Сан-Франциско. Да, в пригороде, в одном из пригородов. Ну и свою первую гитару Sears Silverstone вместе с усилителем Джон купил за целых 80 американских долларов. American Bucks. Ну, а взятый кредит, кстати, подписала его мама, оплатил, знаете, каким образом? Он, Джон, разносил газеты и этим самым зарабатывал денежку. Самостоятельно научился играть на инструменте, и часто к нему присоединялся его приятель Ду Клиффорд, который играл на барабане киями, оставшимися от детского бильярда. Ну, вскоре в состав вошли еще, вернее, ну, приятели, друзья. Один из них был друг Дуга Стю Кук, почти профессионально игравший на фортепиано. Он был постоянным слушателем, кстати, местной радиостанции KWBR, что в Окленде, и часто говорил ребятам, вот это в топе, это модно, вот так вот. И, кстати говоря, радиостанция специализировалась на ритм-блюзе, что вот отразилось и, как говорится, на музыкальном вкусе Стю Кука и впоследствии на всем коллективе. 1959 год. Трое из юных музыкантов назвали свою группу Blue Velvets и начали играть на местных вечеринках. А после подписания контракта с джаз-лейблом Fantasy, и это случилось в 1965-м, группа была переименована в Gallivox и выпустила даже несколько синглов, которые, кстати, остались незамеченными. До мега-хитов типа следующего еще было

Год 1967. Группа меняет название на Creedence Clearwater Revival. И начиная с выпуска дебютного именного альбома, он так и назывался CCR, коллектив стремительно прогрессирует. 69 год. Creedence, выпустив 3 хит-альбома, были объявлены самой успешной группой мира. А Джон Фогерти, автор всех хитов коллектива, установил в группе жесткую дисциплину, в которой мнения остальных участников практически не учитывались. Ну, я думаю, что много кому знакома позиция руководителя структуры, что есть мое мнение и неправильное. Да, но вернемся к Криденсам. Постепенно это привело к ухудшению отношений внутри коллектива, естественно, а в 1972 году Криденсы распались. CCR вошли в историю как одна из величайших рок-групп и оказали огромное влияние на развитие музыки. А в 1973-м Джон Фогерти начал сольную карьеру под псевдонимом The Blue Ridge Rangers. Ну и выпустил даже одноименный дебютный альбом, составленный в основном из кавер-версий оригинальных композиций. В нем было только две – You Don't Own Me и Back in the Hills, в котором он сыграл на всех инструментах. А сингл из него «Джамбалая» вошел в топ-40. И вот это был самый большой успех Джона без Криденсов. Но что я могу сказать? Лично мне чертовски жаль. Ну, просто неимоверно жаль, что этот коллектив распался. Могли ребята играть и играть. Ну, какое-то время назад в Америке я присутствовал на концерте. И зал как на первой минуте встал, так опустился на свои кресла только через 2.5 часа. А потом они вышли на бис и еще бомбанули. А Джону сегодня исполняется 81. Это уже его сольный проект, без Creedence. Но песня-то, а? Как?

Кстати, Creedence Clearwater Revisited без Джона Фогерти, на концерте которых я был, эту песню исполняли несколько иначе. Но тут, как говорится, авторское прочтение. Я бы сказал, мне нравится. А вам?

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Заявка пришла, поэтому итальянский цех вне плана сейчас вышел. Так он вообще планировался после 18, что давненько мы не слышали Байло Морено, а так бы хотелось по дороге домой. Коллектив, ну, коллективу как же иначе еще? Нельзя же отказать. Коллектив. И смайлик. Получите.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
6: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
8: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlēja ūdens, viņi saka.
9: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
10: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
11: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
12: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.
15: Ну что, дамы и господа, сейчас вот Павленко появится с секунды на секунду, я вот уже вижу его через окно, и зачитает нам погоду с новостями, затем, будет это после рекламы, а затем в следующем часу мы с вами подведем итог по поводу гамбургера, кто его ел и когда последний раз.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама. Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors или Sony PlayStation от XEPay, подарочные карты от Menace Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
3: Optibet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
4: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Новое правительство под руководством Андриса Кулбергса приступило к работе. Среди приоритетов – безопасность, здравоохранение, образование, пересмотр бюджетных расходов и сокращение бюрократии. Министры уже обозначили основные направления работы на ближайшие месяцы. На территории больницы Страдания прошли практические учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Учения организованы совместно с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги. В больнице сообщили, что лечение пациентов и работа отделений во время учений не были нарушены. Правительство утвердило пакет из 12 законопроектов, предусматривающих передачу надзора за отраслью быстрого кредитования Банку Латвии. Сейчас эти функции выполняет Центр защиты прав потребителей. Решение принято несмотря на возражения со стороны отрасли небанковского кредитования, Центра защиты прав потребителей и Министерства экономики. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав ребенка. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. В центре считают, что рост числа обращений говорит о повышенном внимании общества к вопросам безопасности детей. При этом увеличивается и нагрузка на специалистов, принимающих решения, влияющие на судьбу ребенка. Еврокомиссия оштрафовала китайскую платформу электронной коммерции Temu на 200 миллионов евро. Расследование показало, что на платформе широко распространялись опасные детские игрушки и неисправные зарядные устройства. В Еврокомиссии заявили, что Temu не смогла должным образом выявить и устранить риски, связанные с небезопасными товарами для европейских потребителей. Завтра в Италии пройдет общенациональная забастовка. Ожидаются перебои в работе транспорта, школ, медицинских учреждений и государственных служб. Профсоюзы заявляют, что акция направлена против низких зарплат, роста стоимости жизни, нестабильных трудовых договоров и увеличения военных расходов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и полезной программой.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
8: И снова здравствуйте, до 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия. Меня по-прежнему зовут Эдмунд Кашевский.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: На Retro FM Latvia.
1: Итак, давайте подведем итог нашего опроса, нашего статистического опроса. Кто у нас баловался гамбургером в последнее время и любит ли? Ну, давайте проверим старинную американскую пословицу, которая гласит, что любовь приходит и уходит, а гамбургер остается. Остается всегда теплый, надежный и всегда готовый. Итак, удивляюсь, что вы угощаете этим свой совершенный организм. Людмила написала. Людмила, а с чего вы взяли, что у меня совершенный? Я вам скажу, я далек от... Да, далек от совершенства, очень далек. И, да, и грешен, каюсь. Ну, а ничего не поделаешь, да. А, добрый день, наверное, покажу скучной, но гамбургер ела первый и последний раз 15 лет назад. Мне невкусно, люблю сама готовить и чебуреки, и беляши, и другие мучные вкусности. Хорошего вам вечера и хорошего настроения. Желает еще одна Людмила. Ну, Людмила, я просто могу позавидовать вашим домашним и вашему окружению, которых вы балуете и самодельными беляшами, и другими чебуреками и вкусностями. А, вот Татьяна написала, что в прошлом веке баловалась гамбургером. Добрый вечер. Сегодня кушаю, пишет Борис. Ай, молодец. Ну что ж, я еще раз говорю, вот два дня назад грешен навернул две булочки и ничего, и так зашло хорошо. Главное, что жизнь – это интересная штука, как ни крути. Главное – крутить так, чтобы себя не накручивать, не правда ли? А гамбургер – это чизбургер или еще какая-нибудь гадость. Ну, если редко и очень хочется, то можно. Да, кстати, всем спасибо за вашу статистику. Это была лишь часть.

0: dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга салат айсберг 1 штука 99 центов. Пирожное каннеле с фисташковой начинкой с Lidl Plus при покупке 5 штук цена за одну 65 центов. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
3: В Касиму Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров, 199 евро.

0: Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмовес Центрс. Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмовес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмовес Центрс.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
7: Nordkart mana izvēle. Nordkart.
8: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
10: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И гречка только 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
11: Вечерний променад
12: на ретро-ФМ Латвия.
11: Вечерний променад.

Но, леди и джентльмены, у нас еще один день рождения на повестке дня. Тем более, что человек знакомый, так сказать, и не раз объявлял его на концертах. Это никто иной, как профессор Лебединский. Ну, на самом-то деле он никакой не профессор Лебединский, это его сценический псевдоним. На самом деле это Алексей Лебединский. Ну, просто он вот профессор, это его псевдоним. А родился Алеша в 1968 году, 28 мая, композитор, фотохудожник, артист, да. Кстати, закончил музыкальную школу по классу фортепиано в свое время, а сочинять начал еще будучи учеником средней школы. Как давно это было? В 1989-м играл в группе «Собрание сочинений», затем у Максима Леонидова играл на клавишах, затем работал с Боярским, потом создал сам рок-группу «Близнецы», потом работал на студии Союза композиторов-аранжировщиком, ну а потом работал музыкальным редактором в телепрограмме и записывал аудиотреки, телезаставок и рекламные ролики, а также саундтреки для мультфильмов. Вот такая у него творческая биография. А в 96-м году, после выхода собственной песни «Я убью тебя, лодочник», ну и совместно с группой «Русский размер», а выпустил он также альбом «Давай-давай» с ироничными кавер-версиями известных хитов, профессор Лебединский завоевал, что называется, народную популярность. И в ближнем зарубежье также, а не только в России. Ну, весной в 97-го года вышел дебютный его альбом «Hello, Goodbye», и благодаря успеху этого альбома Алексей полностью переключился на собственное творчество. Выходят до сих пор его и сборники, и альбомы с лучшими песнями, дополненными новыми композициями, различными ремейками. Но это нормальный творческий процесс. Ну, что могу сказать? Могу сказать, что, наверное, надо его поздравить с днем рождения и послушать вот это. То, что ему принесло, что называется, всенародную славу и любовь. Алексей, с днем рождения! Давненько, Леш, ты в Риге не был.

тебя, водочник. Я убью тебя, водочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом?

синее небо.

0: Вечерний променад на Ретро FM Latvia. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
3: Только в МК Латвии приняты новые правила выдачи видов на жительство. Читайте, что поменялось для граждан России и Беларуси. Нас ждет реформа больниц. Рассказываем, кому придется ехать в другой город с сердечным приступом или болью. Заказывайте одежду и домашние мелочи в интернете. Узнайте, какие товары подорожают с 1 июля. В Риге снова хлорировали воду. Но помогает ли это спасать жизни? Все о бактериях в водопроводных сетях. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
8: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
9: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
10: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
11: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stresu netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internet veikalā.
10: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
12: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Вечерний променад на Ретро FM Латвия.

Joe Cocker, Unchain My Heart. Кстати говоря, не случайно он появился в нашем эфире. А знаете почему? А потому что 28 мая 1957 года очень непростой день был. Оказывается, именно тогда была основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки. Это призы и статуэтки Грэмми. Ну, а Джо Кокер получил премию Грэмми в 1983 году в категории «The Best Pop Performance by a Duo» в дуэте или с группой, да? И вот он получил ее за композицию «Up Where We Belong» с Дженнифер Уорнс. И это было не что иное, как был саундтрек к кинофильму «Джентльмен, офицер и джентльмен». И в этом кино, если вы не смотрели, то в этом кино мы можем увидеть молодого Ричарда Гира, который играет совершенно потрясающую свою роль. Ну, а песня и грэмминосная, и оскароносная, кстати.

0: Если не в курсе, напоминаю, фильм называется «Офицер и джентльмен».
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
3: С 4 до 7.
4: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
5: Studija Edmund Kaševski.
0: Ну вот, как-то сегодня мы с вами и отыграли этот четверг, этот день, 28 мая. Как видите, всех, кого надо, поздравили. Ну, можете, кого-то забыл еще, не знаю, тогда извините. Ну, если что, то присылайте заявки на 244-244-14 завтра. Будем поздравлять, а как же. Мы ж запросто... Что еще хочу вам сказать? Вы знаете, сделайте себе разгрузочный день. Не грузите себя, я вас умоляю. Это был Эдмунд Кашевский. Услышимся завтра в 16.00 на Ретро-ФМ Латвия. Бай-бай, хорошего вам вечера.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Хану. Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Ie priecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
11: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
12: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro-FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
13: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Зарядись энергией Свиада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
1: Ну а в отпуск-то когда?
2: Да в любой момент.
1: Как в любой?
2: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
1: Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
0: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11:30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.

0: 7:39.
1: Обгони Иварса из Carbuy в симуляторе SeaMagic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и SeaMagic.
2: Реклама. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,89 €. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2,99 €. Rimi.
3: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
1: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего LV!

0: 7:59.
1: Обгони Иварса из Карбай в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
2: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8 часов 17 минут.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
7: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
8: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
7: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
6: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
7: Подробнее gimenesrivs.lv.

дождь, когда в глаза свет —

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 9:17.
1: Реклама.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.

0: 9:42.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханзас Перонс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханзас Перонс.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге завтра будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 16, у моря плюс 13.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.